0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
6: АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специально условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
11: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
12: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
15: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
5: Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до плюс 9 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе вероятность осадков сохранится. Ночью до плюс 5, днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
4: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
10: ТАО.ООБанк.СУ. Акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн, себе и близким, и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
11: Что в моде в этом сезоне?
12: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
13: Комфортная база. Пакет теплых опций и стильный салон.
14: Умный образ. Технология.

0: перестают восхищать.
1: Срочно надо брать!
2: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода Сесси. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте amoda.ru.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. «Радио Монте-Карло» – все золото музыки для осеннего сезона.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до плюс 9 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе вероятность осадков сохранится. Ночью до плюс 5, днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
3: Реклама.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
5: Есть даты, которые сияют по-особому. Ювелирному салону «Кристалл Рубин» 65 лет. Весь октябрь праздничные скидки на украшения до 65%. Подарки на 500 000 рублей. Главный приз – телевизор. Празднуйте с нами на Кирова 47.
6: Акция проходит с 1 по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов и порядке их получения у консультантов «Кристалл Рубин».
7: Встречайте «Танат Плюс». Новый автомобильный бренд в «Автоград» на правом берегу. Выразительный дизайн, продуманные детали и комфорт, который ощущается с первого знакомства. «Танет Плюс» от 2 050 тысяч рублей. А при покупке по программе «Трейдин» выгода до 250 тысяч рублей. Откройте для себя «Танет Плюс» в «Автоград». «Танет Плюс». Быть элегантным.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
10: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
11: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
13: «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Калуге 8 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Минобороны России разработала сервис, который дает разработчикам беспилотных систем доступ к видеозаписям боевого применения дронов для обучения нейросетей военного назначения. Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность вооруженных сил России к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении ведомства. Материалы размещены в специализированном хранилище, оно содержит подготовленные видеозаписи результатов применения FPV-дронов, а также беспилотников коптерного и самолетного типов. К сервису уже присоединились более 40 организаций, занимающихся обучением нейросетей. В дальнейшем их планируют интегрировать в боевые беспилотные системы, сообщил замминистра обороны Дмитрий Щербинин, руководящий проектом. Очереди в Калужском травмпункте сократились после вмешательства прокуратуры. После проверки выяснилось, что пациенты с травмами не всегда получали помощь в положенные 2 часа. Медучреждению пришлось пересмотреть график работы персонала. Теперь в вечернее время, в час пик, работают 2 кабинета вместо одного. Если количество обращений превышает 15 человек в час, экстренно открывается 3-й кабинет. За временем ожидания теперь следят строже, а пациенты могут сообщить о задержках по телефону горячей линии прокуратуры. 105 современных антивандальных фонарей установят в губернском парке Калуги. Для новой системы освещения будет проложено почти 4 километра кабельных сетей. Отдельно будет оборудовано освещение детской площадки. Джоан Роулинг анонсировала новые книги по Гарри Поттеру. 2 издания выйдут уже в следующем году. Подробности писательница не сообщила. Известно, что новые книги продолжат серию историй об отдельных персонажах оригинальной вселенной. Одна из них будет посвящена профессору Минерве МакГонагалл, а вторая расскажет о братьях-близнецах Фредди и Джорджа Уизли.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Устали от бухгалтерии? Передайте ее нам. Полное сопровождение компании под ключ. Сэкономьте время и нервы. Звоните прямо сейчас. Телефон +7 48 42 90 97 97.
4: Подписал договор, не проверил. Теперь денег должен.
5: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90 97 97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.

0: Ков промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Радио Монте-Карло.

0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Валентин Серов. Один из самых известных художников XIX века, Валентин Серов, родился в творческой семье. Его отец был композитором и музыкальным критиком, а на досуге – художником-любителем. Мать была пианисткой. Увы, когда мальчику было всего 5 лет, отец скончался, и мать поместила сына на воспитание в коммуну, организованную ее подругой в Смоленской губернии. Сама же отправилась в Баварию продолжать музыкальное образование. Коммуну Серов не любил, но именно там у мальчика обнаружились способности к рисованию, и когда через год коммуна развалилась, ее руководительница указала матери Валентина на его талант. Серову с самого начала повезло с учителями. В Мюнхене, куда Валентина привезли после Смоленской коммуны, его первым преподавателем рисунка и живописи стал немецкий художник Карл Кёппинг. Вторым же преподавателем Серова стал сам Илья Репин, сначала в Париже, а потом и в Москве. Серов даже некоторое время жил в его семье, и потом еще долгие годы художников связывала крепкая дружба. За свою недолгую жизнь Валентин Серов написал более сотни портретов, признанных шедеврами русской живописи. Одна из самых известных его работ, помимо «Девочки с персиками», это портрет императора Николая II. Также он выполнил несколько портретов членов царской семьи, что, безусловно, способствовало известности Серова. Однако сотрудничество с домом Романовых было прервано, когда однажды императрица Александра Федоровна во время работы над новым портретом царя указала художнику на некие погрешности в рисунке лица. Закончив сеанс, Серов отказался завершать портрет. На все попытки друзей примирить художника с монархами принципиальный Серов неизменно отвечал: «В этом доме я больше не работаю». Несмотря на свою востребованность, заработать больших денег Серову не удавалось. Известно, что художник был очень организованным человеком, который никогда не опаздывал на работу. В его доме не было телефона, и если надо было перенести сеанс, он отправлял сына в соседний дом, чтобы позвонить оттуда. И однажды в доме княгини Щербатовой зазвонил телефон, и детский голос произнес: «Папа извиняется, папа не сможет прийти, папа умер». У семьи в этот момент было 80 копеек денег. От разорения семью спасли друзья и резко выросшие в цене картины. Сегодня Валентин Серов считается одним из величайших русских художников-импрессионистов, а его произведения признаны эталонами своего жанра и хранятся в лучших музеях или бьют рекорды продаж на аукционах.
0: Больше, чем искусство. На радио

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужно зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
18: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
19: ОСАГО в альфа-страховании.
20: Вот настоящий порядок.
21: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
17: Красота-то какая, лепота.
22: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
23: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
24: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
25: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2020. Модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
26: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: АО .ООО «Банк.С». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовой бухгалтерии 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до плюс 9 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе вероятность осадков сохранится. Ночью до плюс 5, днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама. Автору «Хорошие машины» продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
6: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
9: Встречайте Танат Плюс. Новый автомобильный бренд в Автоград на правом берегу. Выразительный дизайн, продуманные детали и комфорт, который ощущается с первого знакомства. Танат Плюс. От 2 050 000 рублей. А при покупке по программе Трейдин выгода до 250 000 рублей. Откройте для себя Танат Плюс в Автоград. Тенет Плюс. Быть элегантным.
10: Калуга, встречай! Революция в омоложении век. Уникальная процедура безоперационной блефаропластики. Подтяжка кожи век без боли и гематом в Центре красоты и здоровья VL Clinic. Звоните 227-749.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мы начали в Калуге. Строить дома с безопасными зелеными дворами без машин. Бережно относиться к природе. Сохранили яблоневый сад и еловую аллею. Начали строительство со стадиона. Начали обустраивать холлы так, чтобы нашим жителям было комфортно и красиво. Начали предлагать квартиры с террасами, с отдельным входом. Мы принесли из бизнес-класса новый взгляд на комфорт. Мы начали, и мы построили уже две очереди. К нам приезжают на экскурсии другие застройщики, и мы продолжаем. Мы строим третью очередь. Жилые кварталы «Острова». Приезжайте знакомиться. Оставайтесь жить. 59-59-80.
12: Застройщик ООО «СЦ Премиум Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В Минобороны России подтвердили наличие инициативы по повышению предельного возраста пребывания женщин на военной службе с 45 до 50 лет. Соответствующий законопроект обусловлен расширением мер соцзащиты. Как отмечается в пояснительной записке, действующие ограничения не всегда позволяют женщинам выслужить срок, необходимый для получения военной пенсии и жилья. Авторы законопроекта также указывают на высокую долю женщин среди специалистов медицинских подразделений, участвующих в обеспечении воинских частей. Красная икра к Новому году может резко подорожать на фоне сокращения вылова тихоокеанского лосося. По оценке представителей рыбной отрасли, стоимость килограмма деликатеса способна достичь 30-40 тысяч рублей. В этом году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,5 тысяч тонн. Это в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одна из причин – рекордный наплыв акул в акватории Приморья и Сахалина в период лососевой путины. Дополнительным фактором стали неблагоприятные климатические условия. РЖД запускает круизный поезд «Балтийское кольцо». Он впервые пройдет по городам Калининградской области. Круиз будет длиться 3 дня. Поезд проследует через Калининград, Светлогорск и Зеленоградск. В стоимость тура входит трансфер, экскурсии и питание. Первый рейс запланирован на 27 ноября. На обновление Центрального парка культуры и отдыха «Калуги» выделено 60 миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» там реализуют проект «Калуга от истории к будущему». На территории парка комплексно реконструируют детские площадки, установят всесезонные общественные туалеты и систему раздельного сбора мусора. Также появится информационная и экскурсионная навигация. Большая часть выделенных на реализацию проекта средств приходится на федеральный бюджет.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22, 22, 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
0: Радио

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на globus.ru.
5: Оранжево-розовый закат, плеск океана, теплый песок. На столе пряный рис с креветками, только с огня. Ароматный том-ям, роллы с нежным лососем. Закройте глаза, и вы сразу все вспомните. Звуки, запахи и, конечно, вкус.
6: Кафе «Вок-н-ролл» на Суворова, 77. Всеазиатская кухня для тех, кто влюблен в путешествия. Приходите или закажите доставку на wokiroll.ru.
7: ИП Роснянчин Ярослав Геннадьевич. Родный адрес 16-715-40-89-801.
8: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Казань брал, Астрахань брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
17: Шапка, носки, еще шапка.
18: Мам, я на 2 дня еду.
17: Именно.
19: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
20: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
21: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
22: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
23: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом. Цены на минимум, выгода на максимум.
24: В ленте.
25: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
26: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
27: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
28: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
12: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75+, в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на «чанганавто.ру». Не оферта. Предложение ограничено.
13: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «рандеву.ру». О «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
14: 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
11: Неделя с Энни Ленокс на «Радио Монте-Карло».
12: Here comes the rain again.
13: В песнях Энни Ленокс довольно часто идет дождь, становится холодно или разбиваются сердца. И это не случайность. Певица рассказывала, что много лет музыка была для нее способом выплеснуть наружу тревогу, сомнения и довольно мрачные чувства. В качестве примера она приводила песню «Here comes the rain again», в которой дождь падает на голову словно воспоминание. Правда, с возрастом Энни призналась, что все меньше хочет искать вдохновения в печали. Перспектива прожить жизнь несчастной ради хороших песен совсем не кажется ей привлекательной.
12: Eurythmics. Here comes the rain again.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до плюс 9 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе вероятность осадков сохранится. Ночью до плюс 5, днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
3: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
5: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
8: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Калуге 10 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Министры иностранных дел стран Евросоюза на прошедшей в Люксембурге встрече обсудили планы использовать замороженные активы России для поддержки Украины. 7 стран ЕС и глава евродипломатии Кая Каллас одобрили стратегию использования замороженных средств России на сумму 210 миллиардов евро. Один из источников сообщил, что Еврокомиссия согласилась разработать предложение, которое смягчило бы опасения Бельгии по поводу того, что ей придется нести основную юридическую ответственность за изъятие активов. Число специальностей, для поступления на которые нужно будет обязательно сдать ЕГЭ по истории, в 2027 году вырастет. Как рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сейчас в университетах истории уделяется особое внимание. По его словам, перечень специальностей, где экзамен по истории обязателен, последовательно увеличивается с 2025 года. Срок предварительной продажи билетов на поезда «Таврия» в Крым и обратно снова увеличат до 90 суток. Новые правила уже вступили в силу. До этого билеты можно было купить только за 45 суток до отправления. Изменения коснутся поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера в Симферополь и обратно. В компании отмечают, что возвращение прежнего срока позволит пассажирам заранее планировать поездки, в том числе на новогодние праздники. При этом на участке от Керчи вглубь Крыма пассажиров по-прежнему перевозят автобусами. Акция по сбору старых шин пройдет в Калуге. С 19 октября по 1 декабря старые автомобильные покрышки можно утилизировать по адресам Телевизионная 2Б и Чижевского 6. Все собранные в рамках акции шины отправят на переработку. Бесплатно принимаются покрышки от легковых автомобилей только от физлиц и не более 4 штук от одного человека. Добавлю, шины не относятся к категории ТБУ, поэтому их выброс на контейнерные площадки может караться штрафом.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Устали от бухгалтерии? Передайте ее нам. Полное сопровождение компании под ключ. Сэкономьте время и нервы. Звоните прямо сейчас. Телефон плюс 7 48 42 90 97 97.
4: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
5: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90 97 97.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте порядка учения на globus.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до плюс 9 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе вероятность осадков сохранится. Ночью до плюс 5, днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: 11 часов. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: США и европейские страны обсуждают мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, состоящую из четырех основных пунктов. Во-первых, США и государства Европы обязуются оказать Украине военную поддержку в случае возобновления боевых действий со стороны России. Второй пункт касается восстановления Украины после завершения конфликта. В частности, Всемирный банк должен разработать механизм финансирования реконструкции разрушенных территорий. Третий пункт предусматривает экономическое сближение России, Украины и Европы за счет энергетического соглашения. Один из вариантов предполагает строительство трубопровода для поставок российских нефти и газа в Европу с разделением прибыли между Москвой и Киевом. Согласно четвертому пункту, Россия должна будет согласиться на остановку боевых действий по существующей линии фронта, сохранив контроль над занимаемыми территориями, включая подконтрольную ей часть Донбасса. Москва ранее неоднократно заявляла, что не согласится на заморозку конфликта. Во Франции хакеры взломали систему управления холодильниками Danfoss в супермаркетах. Они подняли в них температуру до плюс 50 градусов Цельсия, из-за чего продукты начали портиться. Атака была совершена 12 октября и затронула 300 магазинов ряда торговых сетей по всей стране. Их владельцы назвали произошедшее катастрофой. Сотрудникам магазинов пришлось целый день разгружать испорченные холодильники, чтобы спасти продукты. Ущерб оценивается в десятки миллионов евро. Прокуратура Парижа начала расследование этой атаки. На трассе М3 изменилась схема движения. В рамках реконструкции дороги на 91-м километре закрыт съезд на развязке в сторону Боровска. Водителям рекомендуют заранее перестроить маршрут. Чтобы попасть в нужном направлении, нужно съехать на дублер на 93-м километре и воспользоваться разворотом на 94-м километре трассы.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
0: Радио

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
4: Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь.
2: Каждый в своем доме царь.
1: А царским хоромам царская защита.
2: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
15: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. О, «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
4: 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
5: Все краски осени. Все оттенки музыки на радио

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в России. Раздели для жизни в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
7: Акция проводится 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до плюс 9 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе вероятность осадков сохранится. Ночью до плюс 5, днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
3: Реклама. Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
4: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinrook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Есть даты, которые сияют по-особому. Ювелирному салону «Кристалл Рубин» 65 лет. Весь октябрь праздничные скидки на украшения до 65%. Подарки на 500 000 рублей. Главный приз – телевизор. Празднуйте с нами на Кирова 47.
3: Акция проходит с 1 по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов и порядке их получения у консультантов «Кристалл Рубин».
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
12: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
14: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
15: 18+.
16: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
8: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Неделя с Энни Ленокс на радио Монте-Карло.
11: И White A Shade of Pale.
12: В 1995 году Энни Ленокс пошла на смелый эксперимент. На ее втором сольном альбоме «Медуза» не было ни одной новой авторской песни, только композиции других исполнителей. Для этой пластинки Энни выбирала не громкие хиты, а песни, которые были важны лично для нее. Так в альбом попали каверы «No More I Love You's», малоизвестного дуэта «The Lover Speaks». Классическая «A White A Shade of Pale» британских рокеров Procol Harum. Эксперимент удался. «Медуза» возглавила британский альбомный чарт, а версия «A White A Shade of Pale» добралась до 16-го места среди синглов.
11: Энни Ленокс, «A White A Shade of Pale».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до плюс 9 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе вероятность осадков сохранится. Ночью до плюс 5, днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Встречайте «Танат Плюс». Новый автомобильный бренд «Автоград» на правом берегу. Выразительный дизайн, продуманные детали и комфорт, который ощущается с первого знакомства. «Танат Плюс» от 2 050 000 рублей. А при покупке по программе «Трейдин» выгода до 250 000 рублей. Откройте для себя «Танат Плюс» в «Автоград». «Танат Плюс» – быть элегантным.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Оранжево-розовый закат. Плеск океана. Теплый песок. На столе пряный рис с креветками, только с огня. Ароматный том-ям. Роллы с нежным лососем. Закройте глаза, и вы сразу все вспомните. Звуки, запахи и, конечно, вкус. Кафе «Вок-н-ролл» на Суворова, 77. Вся азиатская кухня для тех, кто влюблен в путешествия. Приходите или закажите доставку на wokiroll.ru.
9: ИП Роснянчин Ярослав Геннадьевич, Адамин 516-715-40-0-89-801.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
11: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра 8-48-42-40-27-18.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
5: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Калуга, встречай! Революция в омоложении век. Уникальная процедура безоперационной блефаропластики. Подтяжка кожи век без боли и гематом в Центре красоты и здоровья VL Clinic. Звоните 227-749.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Есть даты, которые сияют по-особому. Ювелирному салону «Кристалл Рубин» 65 лет. Весь октябрь праздничные скидки на украшения до 65%. Подарки на 500 000 рублей. Главный приз – телевизор. Празднуйте с нами на Кирова 47.
9: Акция проходит с 1 по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов и порядке их получения у консультантов «Кристалл Рубин».
10: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
12: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: «Истории со вкусом». Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: «Ля Клозери де Лила».
2: Старейшее кафе знаменитого парижского бульвара Монпарнас «Ля Клозери де Лила» или «Сиреневый хутор» был открыто в конце XIX века. Популярным его сделала близость к бальному залу «Булье», чьи гости заходили в «Сиреневый хутор» и зачастую оставались здесь на всю ночь. Одним из первых завсегдатаев кафе был писатель Эмиль Золя. После одного из танцевальных вечеров он привел в заведение своего друга, художника Поля Сезанна, который тоже стал частым гостем «Сиреневого хутора». А к началу 20 века в Клозери де Лила стала собираться уже вся творческая интеллигенция Парижа. В стенах заведения устроил редакцию своего журнала «Король поэтического символизма» Поль Фор. За столиком кафе он встречался с пишущими для него авторами, среди которых был Верлен, Бодлер и Анре Жид. Также Фор любил шахматы и часто играл на террасе заведения с находящимися в эмиграции Лениным и Троцким. После Первой мировой войны недорогой «Сиреневый хутор» стал излюбленным заведением американских писателей Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Генри Миллера. Хемингуэй писал, что в Париже есть только одно приличное место – «Ля Клозери де Лила». Зимой там тепло, а летом и весной с террасы открывается очаровательный вид. Папа Хэм не просто коротал дни в этом кафе. За одним из его столиков он написал свой роман «И восходит солнце». В середине века постоянными гостями «Сиреневого хутора» стали Жан-Поль Сартр, Пикассо и Сэмюэль Беккет. Всех их привлекала возможность за скромную сумму зарезервировать столик на всю ночь. Официантам было запрещено будить нечаянно задремавшего на стуле посетителя, а в качестве платы хозяева нередко принимали эскизы картин. «Ля Клозери де Лила» стал первым подобным заведением на Монпарнасе. Именно по его подобию были организованы другие легендарные кафе этого бульвара. Сегодня «Сиреневый хутор» рассчитан на более состоятельных клиентов. Однако в памяти богатой истории заведения его стены украшают многочисленные артефакты, оставленные здесь знаменитыми завсегдатаями прошлых лет.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
6: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
7: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
8: 18+.
9: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российский. Система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
8: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
12: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
18: I know, if you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра возможен небольшой дождь, северо-восточный ветер 4-6 метров в секунду, давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 5-7 градусов, днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
5: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
6: Оранжево-розовый закат. Плеск океана. Теплый песок. На столе пряный рис с креветками, только с огня. Ароматный том-ям. Роллы с нежным лососем. Закройте глаза, и вы сразу все вспомните. Звуки, запахи и, конечно, вкус. Кафе «Вок-н-ролл» на Суворова, 77. Всеазиатская кухня для тех, кто влюблен в путешествия. Приходите или закажите доставку на wokiroll.ru.
7: ИП Роснянчин Ярослав Геннадьевич, Адамин 316-712-42-089-809-801.
8: Встречайте «Танат Плюс». Новый автомобильный бренд в «Автоград» на правом берегу. Выразительный дизайн, продуманные детали и комфорт, который ощущается с первого знакомства. «Танет Плюс» от 2 050 тысяч рублей. А при покупке по программе «Трейдин» выгода до 250 тысяч рублей. Откройте для себя «Танет Плюс» в «Автоград». «Танет Плюс» – быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Огнорехау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Радио Монте-Карло. Все золото музыки для осеннего сезона.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый значит выгодный.
3: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru по телефону 03-21-0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
6: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
7: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
8: ООО «Банк.» Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
14: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо».
15: Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21. 95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер 4-6 метров в секунду, давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 5-7 градусов, днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Не откладывайте заботу о здоровье. В клинике «Семья» ведет прием врач-онколог. Пройдите биопсию и получите точный диагноз у опытных специалистов. Запись по телефону 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама.
6: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
7: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
8: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Торопись!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. АО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
3: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
4: 18+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
8: Неделя с Энни Ленокс. На радио Монте-Карло.
9: Why? Первой песней, с которой Энни Ленокс официально начала сольную карьеру, стала Why. Сингл вышел весной 1992 года, незадолго до дебютного альбома певицы «Дива». После многих лет в Eurythmics Энни впервые пришлось представить себя публике без Дэйва Стюарта рядом. И это ее серьезно тревожило. Певица сомневалась, сможет ли одна писать и записывать музыку после стольких лет работы в дуэте. Впрочем, переживать за собственное будущее Ленокс пришлось недолго. «Why» поднялась до 5-го места британского чарта, а следом и альбом «Дива» занял 1-е место.
10: Энни Ленокс. «Why».

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть «Точка банк».
6: ПАО «Точка», ООО «Банк», «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+ реклама.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер 4-6 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 5-7 градусов. Днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
3: Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Монте-Карло.
1: Смена обстановки.
2: Во французском языке есть слово, у которого нет точного аналога в русском. Депейзмент. Это приятное чувство отчуждения от привычного мира. Состояние, когда в другой стране или новом городе возникает

0: улицы. Иногда достаточно просто свернуть с привычной дороги, отправиться в соседний город на выходные или даже просто погулять в незнакомом районе. Ученые, изучающие психологию благополучия, подтверждают, даже короткие поездки в новые места способны нас перезагружать. Дело не в дальности расстояния, а именно в новизне впечатлений. Не случайно говорят, что самые счастливые люди тратят деньги не на вещи, а на воспоминания. Впрочем, здесь важно не перестараться. Если путешествовать слишком часто, новизна перестает быть новизной. Мозг привыкает к постоянной смене декораций, и магия депейсман исчезает. Секрет в балансе. Нужно уметь ценить и домашний уют, и ту особенную легкость, которая приходит, когда ты ненадолго выпадаешь из привычного мира и смотришь на все свежим взглядом.
1: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатно шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 13+.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
14: Недели клиентских дней на сайте и мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
15: 18+. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер 4-6 метров в секунду, давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 5-7 градусов, днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Не откладывайте заботу о здоровье. В клинике «Семья» ведет прием врач-онколог. Пройдите биопсию и получите точный диагноз у опытных специалистов. Запись по телефону 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама.
6: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
7: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В Минобороны России подтвердили наличие инициативы по повышению предельного возраста пребывания женщин на военной службе с 45 до 50 лет. Соответствующий законопроект обусловлен расширением мер соцзащиты. Как отмечается в пояснительной записке, действующие ограничения не всегда позволяют женщинам выслужить срок, необходимый для получения военной пенсии и жилья. Авторы законопроекта также указывают на высокую долю женщин среди специалистов медицинских подразделений, участвующих в обеспечении воинских частей. Красная икра к Новому году может резко подорожать на фоне сокращения вылова тихоокеанского лосося. По оценке представителей рыбной отрасли, стоимость килограмма деликатеса способна достичь 30-40 тысяч рублей. В этом году вылов тихоокеанского лосося составил около 97,5 тысяч тонн. Это в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одна из причин – рекордный наплыв акул в акватории Приморья и Сахалина в период лососевой путины. Дополнительным фактором стали неблагоприятные климатические условия. РЖД запускает круизный поезд «Балтийское кольцо». Он впервые пройдет по городам Калининградской области. Круиз будет длиться 3 дня. Поезд проследует через Калининград, Светлогорск и Зеленоградск. В стоимость тура входит трансфер, экскурсии и питание. Первый рейс запланирован на 27 ноября. На обновление Центрального парка культуры и отдыха Калуги выделено 60 миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» там реализуют проект «Калуга от истории к будущему». На территории парка комплексно реконструируют детские площадки, установят всесезонные общественные туалеты и систему раздельного сбора мусора. Также появится информационная и экскурсионная навигация. Большая часть выделенных на реализацию проекта средств приходится на федеральный бюджет.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология, диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22, 22, 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
0: Радио

0: Реклама.
1: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
2: Миллион на тарелочке с золотой каемочкой. В гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
3: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции 2 сентября 2018 года. Информация организации правил количества безусловных местных учений на глобус.ру.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио

0: Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
11: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
12: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
17: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и телефону 0321-0+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте,
6: кроме ленты эконом.
5: Цены на минимум, выгода на максимум.
7: В ленте.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
11: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
19: Капсикам.
18: Маме скрутила шею весной.
19: Капсикам.
18: Плечо подмывает у сына порой.
19: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
18: Капсикам. И боль на удалении.
19: Капсикам. Моя сила в движении.
20: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
21: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
22: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
23: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
24: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
25: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер 4-6 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 5-7 градусов. Днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
3: Реклама.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей-ремонтников.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Встречайте Тенет Плюс. Новый автомобильный бренд в Автоград на правом берегу. Выразительный дизайн, продуманные детали и комфорт, который ощущается с первого знакомства. Тенет Плюс от 2 миллионов 50 тысяч рублей. А при покупке по программе Трейдин выгода до 250 тысяч рублей. Откройте для себя Тенет Плюс в Автоград. Тенет Плюс. Быть элегантным.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Оранжево-розовый закат. Плеск океана. Теплый песок. На столе пряный рис с креветками только с огня. Ароматный том-ям. Роллы с нежным лососем. Закройте глаза, и вы сразу все вспомните. Звуки, запахи и, конечно, вкус. Кафе «Вок-н-ролл» на Суворова, 77. Всеазиатская кухня для тех, кто влюблен в путешествия. Приходите или закажите доставку на wokiroll.ru.
4: ИП Роснянчин Ярослав Геннадьевич, адрес 316-712-42-0-89-801.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Радио Монте-Карло.

0: диалоге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Минобороны России разработала сервис, который дает разработчикам беспилотных систем доступ к видеозаписям боевого применения дронов для обучения нейросетей военного назначения. Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность вооруженных сил России к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении ведомства. Материалы размещены в специализированном хранилище, оно содержит подготовленные видеозаписи результатов применения FPV-дронов, а также беспилотников коптерного и самолетного типов. К сервису уже присоединились более 40 организаций, занимающихся обучением нейросетей. В дальнейшем их планируют интегрировать в боевые беспилотные системы, сообщил замминистра обороны Дмитрий Щербинин, руководящий проектом. Очереди в Калужском травмпункте сократились после вмешательства прокуратуры. После проверки выяснилось, что пациенты с травмами не всегда получали помощь в положенные 2 часа. Медучреждению пришлось пересмотреть график работы персонала. Теперь в вечернее время, в час пик, работают 2 кабинета вместо одного. Если количество обращений превышает 15 человек в час, экстренно открывается 3-й кабинет. За временем ожидания теперь следят строже, а пациенты могут сообщить о задержках по телефону горячей линии прокуратуры. 105 современных антивандальных фонарей установят в губернском парке Калуги. Для новой системы освещения будет проложено почти 4 километра кабельных сетей. Отдельно будет оборудовано освещение детской площадки. Джоан Роулинг анонсировала новые книги по Гарри Поттеру. 2 издания выйдут уже в следующем году. Подробности писательница не сообщила. Известно, что новые книги продолжат серию историй об отдельных персонажах оригинальной вселенной. Одна из них будет посвящена профессору Минерве МакГонагал, а вторая расскажет о братьях-близнецах Фредди и Джорджа Уизли.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Устали от бухгалтерии? Передайте ее нам. Полное сопровождение компании под ключ. Сэкономьте время и нервы. Звоните прямо сейчас. Телефон плюс 7-48-42-90-97-97.
4: Подписал договор, не проверил. Теперь денег должен.
5: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90 97 97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Есть даты, которые сияют по-особому. Ювелирному салону «Кристалл Рубин» 65 лет. Весь октябрь праздничные скидки на украшения до 65%. Подарки на 500 000 рублей. Главный приз – телевизор. Празднуйте с нами на Кирова 47.
2: Акция проходит с 1 по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов и порядке их получения у консультантов «Кристалл Рубин».
3: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония». Симфония «Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Начали в Калуге строить дома с безопасными зелеными дворами без машин. Бережно относиться к природе. Сохранили яблоневый сад и еловую аллею. Начали строительство со стадиона. Начали обустраивать холлы так, чтобы нашим жителям было комфортно и красиво. Начали предлагать квартиры с террасами с отдельным входом. Мы принесли из бизнес-класса новый взгляд на комфорт. Мы начали, и мы построили уже две очереди. К нам приезжают на экскурсии другие застройщики, и мы продолжаем. Мы строим третью очередь. Жилые кварталы «Острова». Приезжайте знакомиться. Оставайтесь жить. 59-59-80.
7: Застройщик ООО «СЦ Премиум Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Вторую бумагу для выпечки «Паклан» ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет. Делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
10: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучше. Это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Истории со вкусом. Рынки мира. Центральный рынок Будапешта. Центральный рынок Будапешта – самый старый и самый большой в венгерской столице. Он находится на углу улицы Ваци, главной туристической и торговой артерии Пешта. Поэтому это не только одно из ключевых мест для шопинга, но и важная городская достопримечательность. Снаружи и внутри рынок очень похож на железнодорожный вокзал. Само здание, построенное в 1897 году, считается памятником архитектуры. Свежими овощами, фруктами, мясом и молочными продуктами, коих, разумеется, в достатке на центральном рынке Будапешта, никого не удивишь. А вот огромные ряды солений, составляющих важную часть венгерской кухни, действительно поражают воображение. Соленые огурцы всех мастей и калибров, всевозможные грибы, перец, чеснок и прочие разносолы – все это не только в изобилии продается на большом рынке, как его называют венгры, но и стремительно раскупается. А для приходящих с покупателями детей некоторые продавцы делают небольшие подарочки, чтобы привить любовь к соленьям с детства. На рынке тут и там можно заметить ребятишек с бумажными кулечками с квашеной капустой, который так увлекательно хрустеть на ходу. На втором этаже Будапештского рынка можно отведать деликатесы, а также самый популярный фастфуд Венгрии – лангуш. И, конечно, главное венгерское блюдо – гуляш. Кстати, паприка, которая придает гуляшу его фирменную остроту, один из важнейших продуктов на рынке, как для местных, так и для туристов, которые увозят ее в качестве сувениров. Кроме продавцов на центральном рынке Будапешта, есть еще и необычный специалист – эксперт по грибам. Ему можно принести свои лесные находки и за небольшую плату попросить проверить грибы на свежесть и безопасность. Прибегают к его услугам как владельцы лавок, так и грибники-любители из числа покупателей. На Будапештском рынке можно встретить самые разные категории покупателей – от туристов до шеф-поваров ресторанов. У многих посетителей здесь есть свои любимые точки и любимые продавцы. Кстати, владельцы лавок не устраивают соперничество. Напротив, большинство отлично ладят, угощают друг друга своими продуктами и прекрасно знают вкусовые предпочтения не только своих покупателей, но и своих коллег. Это и неудивительно, ведь центральный рынок Будапешта – место с традициями, и некоторые продавцы, а также и некоторые покупатели знакомы уже по много десятилетий.
1: Истории со вкусом.
0: Все краски осени, все оттенки музыки.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер 4-6 метров в секунду. Давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 5-7 градусов. Днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Не откладывайте заботу о здоровье. В клинике «Семья» ведет прием врач-онколог. Пройдите биопсию и получите точный диагноз у опытных специалистов. Запись по телефону 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама.
6: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов.
5: Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Встречайте «Танат Плюс» – новый автомобильный бренд «Автоград» на правом берегу. Выразительный дизайн, продуманные детали и комфорт, который ощущается с первого знакомства. «Танат Плюс» – от 2 миллионов 50 тысяч рублей. А при покупке по программе «Трейдин» – выгода до 250 тысяч рублей. Откройте для себя «Танат Плюс» в «Автоград». «Танат Плюс» – быть элегантным.
8: Оранжево-розовый закат, плеск океана, теплый песок. На столе пряный рис с креветками, только с огня. Ароматный том-ям, роллы с нежным лососем. Закройте глаза, и вы сразу все вспомните. Звуки, запахи и, конечно, вкус.
9: Кафе «Вок-н-ролл» на Суворова, 77. Всеазиатская кухня для тех, кто влюблен в путешествия. Приходите или закажите доставку на wokiroll.ru.
10: ИП Роснянчин Ярослав Геннадьевич, Адамир 16, 712, 42, 089, 801.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277, 515.
12: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
13: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Психология, 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: США и европейские страны обсуждают мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, состоящую из 4 основных пунктов. Во-первых, США и государства Европы обязуются оказать Украине военную поддержку в случае возобновления боевых действий со стороны России. Второй пункт касается восстановления Украины после завершения конфликта. В частности, Всемирный банк должен разработать механизм финансирования реконструкции разрушенных территорий. Третий пункт предусматривает экономическое сближение России, Украины и Европы за счет энергетического соглашения. Один из вариантов предполагает строительство трубопровода для поставок российских нефти и газа в Европу с разделением прибыли между Москвой и Киевом. Согласно четвертому пункту, Россия должна будет согласиться на остановку боевых действий по существующей линии фронта, сохранив контроль над занимаемыми территориями, включая подконтрольную ей часть Донбасса. Москва ранее неоднократно заявляла, что не согласится на заморозку конфликта. Во Франции хакеры взломали систему управления холодильниками Danfoss в супермаркетах. Они подняли в них температуру до плюс 50 градусов Цельсия, из-за чего продукты начали портиться. Атака была совершена 12 октября и затронула 300 магазинов ряда торговых сетей по всей стране. Их владельцы назвали произошедшее катастрофой. Сотрудникам магазинов пришлось целый день разгружать испорченные холодильники, чтобы спасти продукты. Ущерб оценивается в десятки миллионов евро. Прокуратура Парижа начала расследование этой атаки. На трассе М3 изменилась схема движения. В рамках реконструкции дороги на 91-м километре закрыт съезд на развязке в сторону Боровска. Водителям рекомендуют заранее перестроить маршрут. Чтобы попасть в нужном направлении, нужно съехать на дублер на 93-м километре и воспользоваться разворотом на 94-м километре трассы.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
0: Радио

0: Реклама.
1: Второй кофе, растворимый Nescafe Gold, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте проявления получения на globus.ru.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Встречайте «Танат Плюс». Новый автомобильный бренд в «Автоград» на правом берегу. Выразительный дизайн, продуманные детали и комфорт, который ощущается с первого знакомства. «Танат Плюс» от 2 050 000 рублей. А при покупке по программе «Трейдин» выгода до 250 тысяч рублей. Откройте для себя «Танат Плюс» в «Автоград». «Танат Плюс». Быть элегантным.
6: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
8: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
9: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
16: Алло, ну, как там с бизнесом?
17: Что? Вы кому звоните?
16: Твоему бизнесу звоню.
17: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
18: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
19: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+. В комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
20: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
21: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
23: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Неделя с Энни Ленокс на радио Монте-Карло. The Miracle of Love. Решающую роль в судьбе Энни Ленокс сыграла встреча с Дэйвом Стюартом. В середине 70-х будущая певица жила в Лондоне, перебивалась случайными заработками и в какой-то момент устроилась официанткой в ресторан. Там ее и встретил молодой музыкант Дэйв Стюарт. Услышав, как Энни играет и поет, он был поражен ее талантом, и вскоре они стали не только музыкальными партнерами, но и парой. Вместе артисты вошли в состав группы The Tourists, а когда она распалась, закончился и их роман. Правда, расставание получилось странным. По воспоминаниям Стюарта, Энни жила этажом выше, он — этажом ниже, и бывшие возлюбленные по-прежнему каждый день встречались за чашкой чая. А главное, продолжали сочинять музыку. Так образовался один из самых знаменитых творческих союзов 80-х. Eurythmics. The Miracle of Love.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра возможен небольшой дождь, северо-восточный ветер 4-6 метров в секунду, давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 5-7 градусов, днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.

0: Калуге 8 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Министры иностранных дел стран Евросоюза на прошедшей в Люксембурге встрече обсудили планы использовать замороженные активы России для поддержки Украины. 7 стран ЕС и глава евродипломатии Кая Каллас одобрили стратегию использования замороженных средств России на сумму 210 миллиардов евро. Один из источников сообщил, что Еврокомиссия согласилась разработать предложение, которое смягчило бы опасения Бельгии по поводу того, что ей придется нести основную юридическую ответственность за изъятие активов. Число специальностей, для поступления на которые нужно будет обязательно сдать ЕГЭ по истории, в 2027 году вырастет. Как рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сейчас в университетах истории уделяется особое внимание. По его словам, перечень специальностей, где экзамен по истории обязателен, последовательно увеличивается с 2025 года. Срок предварительной продажи билетов на поезда «Таврия» в Крым и обратно снова увеличат до 90 суток. Новые правила уже вступили в силу. До этого билеты можно было купить только за 45 суток до отправления. Изменения коснутся поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера в Симферополь и обратно. В компании отмечают, что возвращение прежнего срока позволит пассажирам заранее планировать поездки, в том числе на новогодние праздники. При этом на участке от Керчи вглубь Крыма пассажиров по-прежнему перевозят автобусами. Акция по сбору старых шин пройдет в Калуге. С 19 октября по 1 декабря старые автомобильные покрышки можно утилизировать по адресам Телевизионная 2Б и Чижевского 6. Все собранные в рамках акции шины отправят на переработку. Бесплатно принимаются покрышки от легковых автомобилей только от физлиц и не более 4 штук от одного человека. Добавлю, шины не относятся к категории ТБУ, поэтому их выброс на контейнерные площадки может караться штрафом.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Устали от бухгалтерии? Передайте ее нам. Полное сопровождение компании под ключ. Сэкономьте время и нервы. Звоните прямо сейчас. Телефон плюс 7 48 42 90 97 97.
4: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
5: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90 97 97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: Представьте белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
5: 18+. Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на «Чанганавто.ру». Не оферта. Предложение ограничено.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер 4-6 метров в секунду, давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 5-7 градусов, и днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Не откладывайте заботу о здоровье. В клинике «Семья» ведет прием врач-онколог. Пройдите биопсию и получите точный диагноз у опытных специалистов. Запись по телефону 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
8: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва. УГРН 114-774-652-74-44.
11: 18+. Лизинг здесь, гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
12: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
11: Обслуживаться у вас можно?
12: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
4: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99. Время джаза. На радио Монте-Карло. Элла Фицджеральд.
14: Первой песней, принесшей популярность Элли Фицджеральд, была композиция «A Tisket a Tasket» — импровизация на тему детской считалочки. За почти 60 лет своей музыкальной карьеры певица довела навык импровизации до такого совершенства, что ее не без основания стали называть «королевой джаза». Сама Фицджеральд на эту тему отшучивалась.
15: «Детишки в Италии называют меня «мама джаз». Я думаю, что это так мило. До тех пор, пока они не начнут называть меня «баба».
14: Элла Фицджеральд.

0: Реклама. Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО Сбербанк по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс». Старая!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествии. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: «Время джаза» на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Великие джазмены ничуть не меньше Баха или Бетховена. Просто истории нужно время, чтобы поставить их на тот же пьедестал. Нина Симон.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра возможен небольшой дождь, северо-восточный ветер 4-6 метров в секунду, давление 751 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 5-7 градусов, днем до 12 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
4: Вы слушаете...

0: Реклама.
1: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
2: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
3: Премиальный комфорт, пути и массаж обязательны.
1: Принимается. Тогда с меня маршрут.
4: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
5: Цена действительно на комплектацию Prime.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
11: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 км пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
1: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
2: АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озон Банка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО Озон Капитал на платформе Блокчейн Хаб. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
4: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
3: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.